0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: блок лёна, расположенный на высоте 4 метров, то есть нужно было ещё забраться и постараться это сделать. Он не смог выбраться самостоятельно и позвонил другу, чтобы тот обратился в итоге за помощью. Приехали спасатели, спилили ветки, вытащили мужчину, спустили. Медицинская помощь не понадобилась. Кажется, если бы вдруг друг не взял трубку, то мужчину легко бы нашли по звуку. О, Серега! Серега, ты где? Под какой веткой? А, все, мужики, доставайте пилон там.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до +26 градусов.

0: до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент» и Герцена, 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки.

тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Телефон рекламной службы Лавradio в Магнитогорске 20 66 66. Лавradio.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
1: Лаврадио.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Летний сезон.

0: было подумать, что ну и чего, какой там Египет, может быть, он будет просто мечтать о даче, что ни, вообще ни капельки не хуже. Он еще такой загорелый приехал, но у него явно еще были свежие эмоции. Да и вообще, приятно в последнее время видеть людей, у которых есть та самая заветная полоска от египетского браслета с плотным загаром и с белой полоской. Ну и вы возьмите, я уверен, что если эта мысль пришла ко мне в голову, кто-то ей уже воспользовался. Если вдруг вы тоже хотите показать людям, что вы были в отпуске, ну, на даче же тоже можно натянуть себе какую-нибудь тряпочку, какой-то браслетик на руку и вернуться с шикарным загаром, который будет показывать вашу принадлежность к какому-нибудь дорогому отелю. Хотя в последнее время в отелях и браслетки уже не то чтобы часто выдают. Но я думаю, на даче можно себе организовать. Совсем скоро мы послушаем треки, под которые я просыпался. Сегодня я решил осуществить небольшое путешествие в 2010-е, послушать что-то оттуда, чтобы максимально разбудить себя. И попробую передать эти треки вам, поностальгируем вместе. Откроет этот час Алекс Уоррен и Fever Dream. Всем привет, красавцы, Love Radio здесь, давайте просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Violence and Strange Fruit Music, Money Money, песня, которую отлично бы адаптировал герой Данила Козловского на русский, бабки, бабки и так далее по тексту. Ну а пока что наш Morning Routine, треки, которые будили лично меня, под которые я просыпался и под которые можете просыпаться вы. Напоминаю, что активно слежу за онлайн-потоком, в том числе в нем можно увидеть, как вы добавляете треки себе. Если захотите добавить, не стесняйтесь нажать на эту самую кнопку. Все будем видеть в прямом эфире. Ну и начнем мы сегодня с трека. Я сказал, что будут 2010-е и 2019. Он же тоже был в 2010-х. Поэтому юный зажигательный хит про первую любовь. А где как не на волнах Love Radio этому случится. Это Карла Лазарин, она же просто Карла, ее Бим-Бам Той.

Карла Бим Бам Той. Пятое место на детском Евровидении от Франции в 2019 году, залетевшая во всех тиктоках и раскачавшая засидевшихся людей, наконец-то, на танцевальные челленджи. Никогда такого в тиктоке не было, и вот опять. Ну, а следующий продолжается французская волна следующим треком. Тоже вот здесь уже немножечко придется попутешествовать до 2015 года. Дебютный альбом французской певицы Джейн. «Come» так и называется в оригинале.

0: Джейн Кам в эфире Love Radio. Кстати, удивительное сочетание в одной певице. Несмотря на то, что французское происхождение у певицы, она англоязычная. А отец работал у нее в нефтяной компании, поэтому детство она провела в Республике Конго и Объединенных Арабских Эмиратах, что и интереснейшим образом отражается в музыке, потому что каждая ее часть, несмотря на то, что поет она на английском, чувствуется и французское звучание, и африканские мотивы. Вот так вот все может сплетаться в музыке, и так музыка может отражать человека. Morning Routine, как обычно, вернется здесь уже завтра, плюс-минус в это время. Ловите после 7-10 мой голос и новые треки, под которые я буду вас будить.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
10: Love Radio.

0: Трип. Красавцев радио с тобой. Обратный отчет уже завершен, а значит, мы отправляемся в космическое путешествие и рассказываем вам, как пройдет этот день.
1: Овны.
0: Будьте внимательны с финансами, избегайте неожиданных трат.
1: Тельцы.
0: Уделите внимание общению. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
1: Близнецы.
0: Ваш оптимизм и энергия помогут легко справиться с повседневными задачами.
1: Раки.
0: Не стоит тратить силы на споры, лучше сосредоточьтесь на более продуктивных делах.
1: Львы.
0: Вы можете заключить выгодные сделки. Ожидайте приятных финансовых новостей.
1: Девы.
0: Сегодня отличный день для начала нового обучения или самосовершенствования.
1: Весы.
0: Осторожность и терпение позволят вам избежать многих проблем.
1: Скорпионы.
0: Все будет происходить легко и просто. Не прикладывайте лишних усилий.
1: Стрельцы.
0: Это отличный день для встреч с друзьями и проведения времени в приятной компании.
1: Козероги.
0: Не бойтесь действовать импульсивно и следовать своим устремлениям, даже если они необычны.
1: Водолеи.
0: Готовьтесь к многообещающим встречам и новым поворотам в жизни.
1: Рыбы.
0: Сейчас самое время реализовать свои старые идеи и мечты.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Полина Гагарина, Happy End, новейшая работа от дуэта, неожиданного в некотором, и, кстати, записи с их интервью у нас вы можете найти в наших социальных сетях, там множество всего интересного они рассказали и о совместной работе, и также поделились личным. Ну а мы отправляемся к настоящему проклятию. Вы представляете, продолжает работать проклятие Дрейка, потому что все сидели и думали, ну почему же у Аргентины в финальном матче ничего не получилось? Она так рвалась, так играла до этого, постоянно переворачивала матчи. Почему Испания их сломила? Серьезным своим футболом, профессионализмом? Нет. Просто Дрейк загрузил на Аргентину 1,5 миллиона долларов, естественно, их спустил. Он ожидал, что у него все получится. Кстати, это не первая ставка Дрейка на Аргентину. До этого он ставил на победу Аргентины в основное время в 22-м году и тоже проиграл, потому что это было не в основное время. Поэтому у Дрейка есть удивительная суперсила. Я не знаю, почему он ей не хочет пользоваться дальше и ставить на какие-то плохие события, чтобы они уже не происходили. Условно, на продолжение какого-нибудь плохого события можно поставить Дрейку, и все, я уверен, остановится. Любая мировая проблема, то есть он может зайти на какой-то сайт со ставками и поставить, что вот здесь вот будет ураган, и там никогда урагана больше не случится. Дрейк, используй свою суперспособность во благо. Благо, денег у тебя на это пока что достаточно.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: почему в июле самое время купить новый автомобиль. Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
13: Телефон в продаже 0+. Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске.

Животина, зеленые глаза, в эфире Love Radio, и мы продолжим говорить о любви. Бенни Бланк рассказал о самом романтичном поступке ради Селены Гомес и прямо сейчас отправился в морское путешествие через Атлантический океан, чтобы навестить Селену в Лондоне. Там она

0: находится на съемках сериала, причиной именно такого выбора транспортного судна стал панический страх артиста перед полетами на самолете, но не может он лететь в Лондон, поэтому сел на корабль, что гораздо безопаснее, ведь ты просто в открытом океане плывешь очень долго по воде. Вот и летит себе спокойно, выложил даже ролик, продолжает показывать в социальных сетях свои путешествия, подписал видео, ты путешествуешь через Атлантический океан на Титанике, чтобы увидеть свою жену, потому что боишься летать. Вот так он где-то и плывет. Конечно, когда ты артист, у тебя есть огромное количество времени так провести время. Для тех, кто не понимает, насколько это великий поступок, ну давайте простой пример Москвы и Московской области. Это все равно, что вашу жену взяли и перевели на работу в Долгопрудный, и вы каждый раз героическим образом садитесь не на такси комфортное, а заходите в электричку и переживаете весь этот романтический опыт. Смотрите в окно на проезжающую, на мелькающие деревья, наслаждаетесь моментом, и вот он, наконец-то, случается кульминация любви. Кстати, Селена тоже делится в своих социальных сетях о том, как скучает по мужу, и пишет, что расстояние значит мало, когда кто-то значит так много.
1: Спонсор рубрики АОСУ.

0: день, и подоспела наша любимая статистика. В очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Популярнее всего, конечно же, Михаил, Александр, Артем, Тимофей, Матвей. Статистика за 26-й год самых популярных имен, но встречаются и Никодим, и Спиридон, и Золотой, Золотой, Евсевий. Хотя зачем так заморачиваться, если в итоге это все равно будет Сева. И даже Гектор где-то есть, возможно, в Подмосковье мама выходит звать на завтрак не просто сына, но настоящего героя Трои, Гектор! И Гектор спускается к ней серьезной поступью. А девочки также, вот достаточно статистически, чуть реже они рождаются, но спектр имен у них не менее интересен. Значит, у них из интересных имен присутствует и Наоми, и Александрита, а также Матрёна Февровия, Агафья, Берегиня и даже Мерседес есть. Хотя, предполагая, учитывая цены на автомобили в последнее время, вряд ли отец отсылался к героине графа Монте-Кристо. Скорее всего, и мы неправильно читаем ударение. Отец просто всегда мечтал про Мерседес и такой, ну хотя бы так, допустим, будет такой Мерседес.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. Плюс ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
10: Юлианна Караулова.
11: Сергей Лазарев.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Банки будут оповещать граждан о подписании договоров от их имени. В Великобритании появилась статуя троянского коня. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что в оповещении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. СМС будет поступать в течение 15 минут по телефону или через госуслуги. В МВД опровергли информацию о нехватке слотов для записи на получение москвичами загранпаспортов. Ведомстве отметили, что последние полгода более 400 тысячам граждан выдали соответствующий документ. Наиболее востребована услуга по оформлению биометрических паспортов сроком действия 10 лет. Большинство россиян хотя бы раз в жизни уходили с новой работы в первые полгода, выяснил «Коммерсант». По данным издания, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальностью. Также опрошенные жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Отмечается, что каждый десятый принимал решение об увольнении уже в первый рабочий день. В Лондоне в честь премьеры «Одиссеи» установили огромного троянского коня. Его высота составляет около 11 метров, а вес более 4 тонн. Лошадь была построена по тем же чертежам, что использовались во время съемок фильма Кристофера Нолана. Над созданием конструкции работали 34 специалиста на протяжении 288 часов. Напомню, мировая премьера блокбастера состоялась 17 июля. В России кино на больших экранах можно будет посмотреть с 30 числа. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ну а вы что, уже ждете «Одиссею»? Совсем скоро выходит грандиознейшая работа Кристофера Нолана. Кому-то она невероятно не нравится из-за инклюзивного кастинга. Кто-то просто восхищается сюжетом. Свое мнение составим 30 числа.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: И вот в честь премьеры «Одиссея» в Лондоне установили огромного троянского коня, и ничему ведь не учит история людей. Но как можно пустить в свой город буквально троянского коня? Нет, я, конечно, слышал, что сейчас усложнили процесс получения виз в Европу, но чтобы снять целый фильм для того, чтобы кого-нибудь запихнуть, ну, скажем так, я уверен, это был веселый день у пограничников, у сотрудников таможенной службы, которые на него смотрели и так друг на друга переглядывались. Наверное, нужно заглянуть, да? Ну, кажется, стоит проверить. Вряд ли же мы прям, ну, просто пропустим это как статую. И надеюсь, что внутри ничего не нашли. Или подсхалку какую-нибудь небольшую от создателей. Просто много картонных людей. Чисто повеселить таможенников. Открывает этот час Hugill, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. Ну, а после этого будем с вами общаться.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: девочки.
1: Красавцы Love Radio с тобой. И сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» решили с вами поговорить на серьезную достаточно тему, что делать, если у вас с партнером разные планы на будущее. Вот, допустим, вы сидите, живете с собой себе вместе, и кажется тебе, девушка, что вы на одной волне, все, уже пора заводить детей. А он говорит: «Да погоди, я-то еще не напутешествовался, я бы еще отложил пока не в сторону коляски, а в сторону какой-нибудь путевки или в сторону визы, и поехал бы куда-нибудь, давай еще посмотрим мир, давай еще поживем для себя». А ты говоришь: «Да уже все, для себя же можно жить вместе с ребенком, и вы не сошлись». Что делать в такой ситуации? Нужно ударить кулаком по столу и сказать: «Я ухожу, выбирай либо я, либо твои путешествия». Либо же наоборот, нужно искать долгий какой-то компромисс, возможно, прислушаться, немножко сделать паузу и потом к этому прийти. Все-таки решение достаточно серьезное. Это не единственный пример такого конфликта интересов. Просто вот что делать, если у вас с партнером разные планы на будущее? Если у вас в прошлых отношениях, а значит, ничего не получилось сохранить, было такое, или в нынешних, что интересно, отношениях было такое, что ваши планы с партнером не совпадали, каким образом вам удалось решить все это, как вы пришли к компромиссу и как сохранили отношения, если планы на будущее у вас не совпадали? Пишите на 8-915-300-106-6, а также открывайте наш канал, там уже тоже есть кружочек, а под ним можно оставлять свои комментарии.
0: Доброе утро.

0: девочки.
1: Красавцы Лафразио с тобой. Сегодня мы обсуждаем планы на будущее. Что делать, если они не сошлись? 8-915-300-106-6. Вот я придумал пример такой. Если вдруг кто-то из вас хочет детей, а, например, второй партнер хочет путешествовать, отправиться в путешествие. И на самом деле такое периодически случается. Вот нам Марина пишет, что мы, к сожалению, не смогли договориться. Цели у нас были разные. Расстались без скандалов, потому что действительно поняли, что хотим абсолютно другого. Вот он вообще не рассматривал, хотя в начале отношений, когда знакомились, говорил о том, что в целом он не против детей. Но в процессе выяснилось, что у него немножечко приоритеты изменились, и доход немножко изменился, стал позволять больше путешествовать, и пришлось нам после этого расстаться. При этом есть сообщение от Елены, она говорит, что мы, кстати, сходили к психологу после того, как случилось такое недоразумение в плане будущего, покопались друг в друге, и в итоге это помогло встать на общий рельсы, понять, что вот это противоречие не должно стать определенным ультиматумом, и совсем можно работать. Ну, психолог — универсальное средство решения. Главное, чтобы было желание у обоих партнеров туда сходить. Это, конечно, сильно сокращает путь к сохранению отношений. 8-915-300-106-6. Пишите, что делать, если у вас с партнером разные планы на будущее. Вот сходить к психологу, не ставить ультиматумов — уже есть такие варианты. Было ли у вас в отношениях такое, что ваши планы расходились, каким образом это было и как вам удавалось сохранить отношения? Пишите на 8-915-300-106-6, а также нам в канале в комментариях тоже оставляйте свои мнения.
0: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Charlie, dive into me with your laugh right now.
1: Доброе утро, девочки.
0: Продолжить нашу тему. Сегодня мы общаемся на тему разных интересов. Если вдруг у вас разные взгляды на будущее, как продолжать строить отношения, как не расстаться, было ли у вас такое, и в итоге как решить данную ситуацию. Есть сообщение от Марины, она говорит: вот он мечтал всегда открыть свое общее дело, был готов рискнуть всеми нашими накоплениями, деньгами. Я была за стабильность и хотела все-таки иметь что-то понятное, вроде как накопить на первоначальный взнос и взять свою квартиру, не тратить все на какие-то рискованные вещи. В итоге договорились. Часть просто отправляем куда-то в подушку безопасности, и часть у нас просто появилось два счета. Что-то мы готовы отложить на первоначальный взнос, что-то, чем мы готовы оба рискнуть и не боимся в итоге потерять. Держим этот баланс. Ну, видимо, хорошо, приятно, и большой доход в семье. Это всегда приятно. Артем нам пишет: только расставание — единственное решение, на его взгляд, если вот прям будущее абсолютно не сходится. У него была такая история. С первой супругой прожили 3 года, хотел он ребенка, она в отказ абсолютно никак не хотела, и после 9-го «давай потом об этом» понял, что больше не могу стучать в закрытую дверь. Теперь понимаю, что все это было к лучшему. Если все-таки найти компромисс не удается, расставание, он, конечно, самый простой вариант, но тут понятно, что у каждого разные пороги входа. Все изначально приходили в отношения с разными целями и разными интересами. Если в моменте это развернуть не получилось, то, наверное, есть такой логичный исход. Плюс есть разные взгляды на быт, нам присылает Анастасия. Говорит: я всегда любила минимализм, чтобы дома было спокойно. Ему нужны были полки, где коллекции, еще какие-то всякие штуки. В общем, у него просто есть своя зона, куда я не захожу, и которая заполнена максимально странными штуками. Я туда не лезу, и мне так спокойнее. А если у вас разные взгляды на будущее, как нужно поступить в такой ситуации, если у вас разные взгляды на какую-то вещь, как сохранить отношения, были ли у вас какие-то примеры, или, возможно, нужно просто все закончить, и вы так и сделали, и теперь все гораздо лучше, чем было в тех отношениях. Пишите на 8-915-300-106-6, и также в нашем канале оставляйте свои мнения, что делать, если у вас с партнером разные планы на будущее. Было ли у вас такое, и как удалось сохранить отношения, или же не удалось? Пишите, будем продолжать делиться вашими историями.
1: Доброе утро, девочки.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже 0+.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: step, won't you give me that step by step?
1: Доброе утро, девочки.
2: Кирилл Данилов здесь, на красавце Лафразе. Мы продолжаем нашу тему «Доброе утро, девочки». Сегодня решила вас спросить, что же делать, если вдруг у вас не сошлись планы на будущее в отношениях? Допустим, кто-то хочет детей, кто-то путешествовать. Было ли у вас такое? И как в этом случае сохранить отношения? Говорят, вот Инна нам пишет, что он хотел жить у моря и всегда куда-то переехать. Я была скорее привязана к месту, где родилась, и не очень-то хотела ехать куда-то в другой город. Решили попробовать все же хотя бы на годик пожить у моря, потом уже принять решение. Как будто бы найти легкий компромисс, и я немножечко сдвинулась с места, но и он не окончательно принял решение. То есть не стали продавать жилье здесь, просто там поснимать попробовали. И пока что мы вот как раз-таки в середине данного процесса. Никто еще так до конца не определился. Надеемся, что в итоге к концу года у нас уже появится определенная ясность. Есть сообщение от Инны также. Она говорит, что хочет больше учиться и брать курсы. Всегда хотела продолжать обучение, тратить время и деньги на развитие. Ему казалось, что лучше все вложить в жилье. Пришли к компромиссу. Есть какой-то процент, который идет на обучение, а остальное все-таки разделение на ипотеку. Итак, какой-то универсальный процент компромисса, как, судя по вашим историям и сообщениям, всегда нужно иметь основной большой счет, который занимается накоплением на первоначальный взнос. Это незыблемая колонна, на которой держатся отношения. И второй мелкий счет на интересы. То есть как будто бы мы делим жизнь на что-то ипотечное и на что-то ради жизни, ради самого вкуса жизни. Продолжайте писать вашу историю 8-915-300-106-6. Что, если у вас разные взгляды на будущее? Как при этом сохранить отношения? Рассказывайте также ваши истории в канале. Буду ждать.
1: Спонсор рубрики АО «Сутыч».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
16: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
17: Я люблю тебя.
16: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.
18: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: ЕГЭ обновят. Назван средний возраст рождения первого ребенка в России. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В ЕГЭ по гуманитарным предметам ведут устную часть, а в экзамены по физике и химии добавят практику, рассказали в Рособорнадзоре. Как отметили в ведомстве, эксперимент с заданиями проводится по запросу университетов, которые хотят, чтобы абитуриенты приходили в вузы более подготовленными. Нововведения в тестовом порядке начнутся со следующего года. Россияне стали чаще жаловаться на кондиционерную аллергию. Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита, передает газета РУ. По словам врачей, большую опасность представляют загрязнения, которые накапливаются внутри устройства. Они создают идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибков, а также полевых клещей, способных спровоцировать чихание и кожное высыпание на протяжении всего года. Стало известно, во сколько лет россиянки становятся мамами. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, этот показатель в нашей стране составляет примерно 30 лет, а в Европе 34 года. Он добавил, что тенденция обусловлена современными условиями жизни, ведь все чаще женщины до родов хотят получить образование, построить устойчивый финансовый и карьерный фундамент. Стилисты назвали самый неожиданный тренд этого лета – сапоги. Модельеры предлагают сочетать байкерские варианты или казаки с воздушными платьями или легкими комбинациями, а также шортами до колен. Фанатам более спокойных образов стоит остановиться на жокейских сапогах вместе с прямыми и зауженными джинсами. Походы в музеи могут замедлить старение. Как выяснили зарубежные ученые, искусство помогает мозгу переключиться с бесконечного потока задач на спокойное созерцание. Это снижает уровень стресса, уменьшает выработку кортизола и помогает организму бороться с хроническими воспалениями. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Данилов, с тобой. Походы в музей уменьшают количество стресса и продлевают вам жизнь, могут даже замедлять старение. Говорят нам об этом ученые. Правда, последний раз, когда я ходил в музей, старение мое вообще не замедлилось, ведь мне нужно было кровь из носу почему-то получить этот самый аудиогид. Но я уже, я был в курсе, что современный мир, это можно сделать с помощью телефона, но вот современная работа интернета не позволяет в моменте адекватно его скачать. Я прям искренне был удивлен. Я привык, что аудиогид — это что-то аналоговое. Ты подходишь к женщине, оставляешь там 150-300 рублей, тебе дают наушнички, что, безусловно, не до конца гигиенично, да ладно. Тебе их отдают, и ты идешь со своей собственной личной коробочкой, все это прослушиваешь, а здесь мне просто сказали, ну вот же QR-код. Я говорю, ну у вас же не ловит интернет. А вот же Wi-Fi, но он же не работает. Но у меня ничего больше нет. На этом я понял, что искусство сегодня трактовать я буду сам. Another и Talk to You открывает этот час в эфире Love Radio. Впереди кириллица, поговорим про значение иностранных песен.

0: Кириллица.
1: С тобой в кириллице мы обычно разбираем треки иностранных исполнителей. Что они закладывали в свои песни, если там глубокий смысл, глубокого смысла там зачастую не оказывается. Давайте поймем, есть ли он у Кэлвина Харриса и его трека «Satisfy». Внимание!

We do my thing like you want me to. Это то, что мы делаем. What we do my thing. Я делаю мою штуку, мою фишку, like you want me to. Делаю все, как ты хочешь. Исполняю твои желания, like you want me to. In my Gucci panty or my fila. Соответственно, просто перечисление брендов, немножечко пафоса докинуть рэперского Gucci panty fila. Let me give you what you need. А. И в конце, чтобы была рифма, просто добивается звуком А. Дай я дам тебе то, что ты хочешь, поет нам героиня. Fresh and clean, gonna come right through. Fresh and clean, чиста и свежа. Покажу себя. Come right through. Do my thing like you want me to. Продолжается. Let me give you what you need. Это в целом весь куплет. Он здесь один, он будет продолжаться. О чем поется в припеве?

0: тоже есть знакомые какие-то слова. Что мы здесь можем взять? Got you on my mind — это главная фраза этой самой песни. Кружишься у меня в голове. Постоянно кружишься в моей голове. Всегда думаю о тебе. I can make the time. Вообще, make the time — это успеть что-то вписать в свое расписание. Я всегда успеваю подумать о тебе. Oh, you treat me right. Boy, you satisfy. Ты обращаешься со мной, относишься ко мне так, как нужно. Boy, you satisfy. Парень, ты доставляешь удовольствие. Satisfy кого-то — это, собственно, название трека. Satisfy — доставлять удовольствие, удовлетворять. Got you on my mind. I can see the signs. Я вижу знаки. Oh, you treat me right. Boy, you satisfy. Так, ты обращаешься со мной как надо. Парень, ты удовлетворяешь меня, приносишь мне удовольствие. Не то чтобы много глубинных смыслов, все четко и понятно про любовь к мужчине и про желание ему понравиться. Вот об этом и написал песню Calvin Harris, исполнила Jazzy, Satisfy. Прямо сейчас в полной версии в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: просыпаемся под них, а также ставим новые рекорды. На них нас вдохновляет индийский спортсмен. Он установил рекорд по числу отжиманий за 1 час. И такая категория тоже есть. Натянул на себя рюкзак весом 27 килограммов и в течение часа сделал 847 отжиманий. Огромная цифра. Ну, он справился. Достижение было зафиксировано на стадионе имени Джавархатала Неру в Нью-Дели. И спортсмен побил рекорд, ранее установленный сирийским спортсменом. Отправляемся этим летом, замотивированные максимально, ну, конечно, не в Индии, рекорд по отжиманиям, это я спешу немножечко заострить ваше внимание на том, что, естественно, никаким образом не относится к индийской преступности, не по отжиманию чего-либо, по отжиманию себя от пола. И мотивация также от него поступает. Мудрец, не только спортсмен, но и мудрец. Рекорды нужны не только для того, чтобы их бить. Они должны напоминать нам, что человеческий потенциал безграничен. Если вы верите в себя и не сдаетесь, то можете достичь невозможного.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
13: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Телефон рекламной службы Лавradio в Магнитогорске 20 66 66.
15: Лавradio.

0: Трип. Красавцы Лав Радио здесь. Прямо сейчас расскажем, как пройдет этот день, на что стоит обратить внимание и внимание.
1: Овны.
0: Будьте внимательны с финансами, избегайте неожиданных трат.
1: Тельцы.
0: Уделите вне время общению, новые знакомства могут оказаться очень полезными.
1: Близнецы.
0: Ваш оптимизм и энергия помогут легко справиться с повседневными задачами.
1: Раки.
0: Не стоит тратить силы на споры, лучше сосредоточьтесь на более продуктивных делах.
1: Львы.
0: Вы можете заключить выгодные сделки, ожидайте приятных финансовых новостей.
1: Девы.
0: Сегодня отличный день для начала нового обучения или самосовершенствования.
1: Весы.
0: Осторожность и терпение позволят вам избежать многих проблем.
1: Скорпионы.
0: Все будет происходить легко и просто, не прикладывайте лишних усилий.
1: Стрельцы.
0: Это отличный день для встреч с друзьями и проведения времени в приятной компании.
1: Козероги.
0: Не бойтесь действовать импульсивно и следовать своим устремлениям, даже если они необычны.
1: Водолеи.
0: Готовьтесь к многообещающим встречам или новым поворотам в жизни.
1: Рыбы.
0: Сейчас самое время начать реализовывать свои старые идеи и мечты.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Звонкий, невероятный в эфире Love Radio, лиричная, свежая работа. Кстати, разговор со Звонким можно слышать в наших соцсетях. Недавно совсем артист приходил, презентовал эту песню и рассказывал о себе, в том числе, как пережил кризис среднего возраста. Все это можно найти в наших социальных сетях. Ну, а пока что время поиграть. Сорванцы — наша игра, где мы проверяем вашу музыкальную интуицию, разбираемся, насколько хорошо вы понимаете, сколько стоят билеты в один или другой город, прямо-таки день в день, если сорваться с места и уехать куда-нибудь в отпуск. Я называю вам цены билета и три города. Вам нужно будет понять, в какой из этих трех городов можно уехать за эту цену. Есть небольшая подсказка для того, чтобы вам было попроще, но чтобы ее получить, нужно будет выполнить простое, но приятное задание. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», если готов присоединиться к игре. 8-915-300-106-6. Тот самый номер. В Максе жду твое сообщение. Пиши «Я хочу».
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: почему в июле самое время купить новый автомобиль. Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
5: «Лаврадио».

0: претворяет нашу игру. Прямо сейчас будем проверять нашу туристическую интуицию в игре «Сорванцы». И Виталий из Волгограда уже у нас на связи. Виталий, доброе утро.
1: Да, доброе утро, Лав-радио. Приветствую всех слушателей.
0: Мы рады тебя слышать. Как часто тебе удается куда-нибудь сорваться в моменте? Не обязательно за границу, просто быстрое какое-то небольшое путешествие себе организовать.
1: Ну, туалет считается...
0: Это, ну, быстро, в зависимости от твоей скорости, Виталий. Ну, невозможно куда-нибудь в соседний город.
1: Ну, на выходные там, если куда-нибудь в город спустить, например.
0: Да, в какой... Вот смотри, под Волгоградом куда классно можно съездить? Какое место посоветуешь?
1: Волжский.
0: Угу, что там
1: у
0: можно...
1: У нас там такой относительно современный такой новый город, построенный в прошлом веке.
0: Угу.
1: Для энергетиков.
0: Ну, достаточно заряжено, судя по всему, по описанию. Хорошо, давай попробуем. Но сегодня его не будет в нашем списке. А в игре я тебе назову сейчас стоимость билета из Москвы в один конец экономом для одного человека только туда. И тебе нужно будет понять, в какой из трех городов, которые я назову дальше, можно улететь сегодня за такую стоимость. Готов?
1: Всегда готов.
0: Внимание, сегодня стоимость билетов 7300 рублей. И улететь за такую сумму из Москвы прямым рейсом на одного человека в экономе сегодня можно в Гюмри, в Сургут или же в Алматы. Есть подсказка.
1: Так, я готов слушать подсказку.
0: Все, супер, тогда, чтобы ее получить, нужно признаться в любви кому-то в прямом эфире.
1: Так, ну я, собственно... Прежде всего, хочу признаться в любви моему любимому Лав-радио.
0: Ничего себе, принимаем.
1: И составляющему мне каждое утро компании. Оно всегда со мной.
0: А вот так еще никто не делал. В сердце попадаешь в наше ты. И, внимание, подсказка специально для тебя. Название города с языка местных народов переводится дословно как «рыбное место». И на его гербе можно увидеть черно-бурую лисицу. Это Гюмри, Сургут или же Алматы?
1: Так, ну, я предполагаю, что Сургут навряд ли, потому что это город северный, и рыболовство там вряд ли особо распространено. Так, Гюмри у нас Армения. В принципе, я не уверен, что там можно ловить рыб.
0: Ну смотри, времена-то менялись. Явно где-то во всех этих городах, когда их еще основывали, рыба, скорее всего, была. Просто потом уже все сменилось на какой-то другой, возможно, промысел. Может быть, нефти много где-то нашли. Начали добывать нефть, и про рыбу все забыли.
1: Так, ну хорошо. Так, ну очевидно, что раз уж там нашли много нефти, и рыбу ловить перестали, то все-таки я переметнусь к нашему дорогому северному Сургуту и предпочту его в качестве варианта ответа.
0: В таком случае...

0: Не смею тебя сбивать после такого признания в любви к Лав-Радио. Да, абсолютно верно. Сургут — это правильный ответ. Там мы, кстати, вещаем на частоте 87,5 FM. А про местный народ с хантыйских слов «сор» — это заливной лук или пойма, и «кут» — это рыба. И «встак» дословно переводится как «рыбное место». 7300 рублей, 3 часа и 20 минут в пути, и ты там. В Гюмри прямых на сегодня не осталось, но обычно это где-то в районе 20 тысяч рублей, если посмотреть на будущие даты. И в Алматы, да, сегодня есть прямой рейс, 19400 рублей, 4 часа и 20 минут, и ты в Алматы. Я же тебя поздравляю, вручаю подарок от Global White, набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающие и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания. Мне ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. Поздравляю тебя еще раз, Виталий.
1: Ну, я, значит, еще раз признаюсь в любви теперь уже и своему дорогому Лав-Радио и городу Сургуту.
0: Вот, да, Сургут просто подарил.
1: Помог, косвенным образом помог мне поддерживать белизну моих зубов.
0: Ну, я подчеркну твои знания, какая аналитика была произведена. Это было очень круто. Игра «Сорванцы» вернется, естественно, уже завтра. Попробуем еще прокачать. Пока что лето идет, нашу туристическую интуицию. И все-таки, возможно, у кого-то удастся сорваться в спонтанный отпуск.
2: Спонсор рубрики АОСУ.

0: вируса, проверка вирусной теории о жизни поп-звезды, вирусная конспирологическая теория, связанная с Бритни Спирс, меня поразило, что вообще существовало нечто такое. С поводом для комментария послужил популярный видеоролик в TikTok, он набрал 1,2 миллиона лайков, в котором автор задавался вопросом. Самая большая теория. Бритни Спирс еще жива? А я такой думаю, а что, уже все? Я пропустил какой-то заголовок? Во время прямого эфира в социальных сетях молодой человек назвал слухи о том, что Бритни Спирс была якобы клонирована, абсурдными. Сын певицы выразил недоумение по поводу популярности таких теорий, а то и существует теория, что кто-то в какой-то момент подменил Бритни Спирс, клонировал ее, и теперь с нами сумасшедший клон Бритни Спирс. Ничего себе. Ну, я правильно понимаю, что если заглянуть на страничку к Бритни, сейчас мы увидим, что будет Бритни Спирс Удмурт, Бритни Спирс Говорун и Бритни Спирс Дипломат. Или есть еще какие-то версии? Ну, там такая ножная танцовщица есть Бритни Спирс, безусловно. Какие еще бредни приходится раскрывать детям звезд? Сумасшествие. Ну, если вдруг у вас есть информация по поводу клонирования Бритни Спирс, можете отписаться. Вдруг у вас тоже есть какая-то удивительная теория.
1: Реклама. Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы и идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Безвизовый режим с Китаем продлен, названы опасные бьюти-тренды. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Безвизовый режим для граждан Китая продлили до 31 декабря 2027 года. Такой указ подписал российский лидер Владимир Путин. Ранее власти КНР также пролонгировали безвиз для граждан нашей страны до аналогичной даты. Напомню, что россияне с обычными паспортами могут въезжать на территорию партнерского государства для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы. В России почти на четверть увеличилось количество аварий с велосипедистами. По информации «Коммерсанта», больше всего происшествий зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях и Нижегородской области. Одновременно более чем на 32% выросло число ДТП со средствами индивидуальной мобильности. Узнай, кому из актеров изначально предлагали роли Нео, Барби и Фореста Гампа на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Косметологи рассказали о том, что некоторые процедуры могут быть не только бесполезны, но еще и опасны. Как выяснила газета.ру, например, введение ботокса в мышцу трапеции, якобы меняющую осанку, имеет четкие противопоказания. Перед процедурой необходимо консультироваться с травматологом. Воздержаться стоит и от новомодных авторских коктейлей и смешивания препаратов без доказательной базы. В качестве осложнения пациенты могут получить хронические воспаления и рубцы. Стало известно, что обещали сделать испанские футболисты в случае победы на чемпионате мира 2026. Так, 19-летний Ламин Ямаль должен отрастить бороду и усы на 3 недели. Педри покрасит волосы в блонд, Гави обязался начать сезон с розовой прической. А Марко Курелли сделает татуировку с лицом главного тренера испанцев Луиса де Фуэнте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Данилов здесь, красавцы Love Radio с тобой. И стало известно, что сделают, что пообещали сделать футболисты сборной Испании в случае победы. Ламин Ямаль сказал, что отрастит бороду и усы. Кто-то сказал, что покрасит волосы в розовый в новом сезоне. Кто-то сделает новую стрижку, кто-то татуировку. Такое ощущение, что вся сборная Испании просто с кем-то рассталась и пошла дружно делать аналоги корешки. Удивительно, как выход из отношений у девушки и победа на чемпионате мира у футболистов сборной Испании заканчиваются плюс-минус одним и тем же походом в салон красоты. Откроет этот час Террис Уимс и Мистер Know It All. Красавцы Love Radio с тобой еще целый час. Продолжим тебя будить в этом часе. Будем играть в игру «Сердцу Милы Йовович». Это все впереди.
0: Спонсор рубрики АО «Суточник».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Здесь Лав», так называется наша рубрика, в которой мы говорим про любовь. Но вот где нет любви, это офисы с молодыми сотрудниками, потому что представители поколения зумеров все реже заводят романтические отношения на работе. По словам психолога, молодые люди предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. Если вы вдруг сидите, посматриваете на какого-то молодого парня и думаете, вот, наверное, сейчас он на меня посмотрит, а нет, ему не интересно. Нужно с ним было пересечься до этого, до какого-то там офиса. Нужно было где-то в нишевом месте за бильярдным столом это сделать, а иначе все, на работе неинтересно. Зумеры, говорят, воспринимают работу прежде всего как способ зарабатывать, а не как важную часть своей жизни, поэтому они не стремятся строить с коллегами близкие отношения. По словам психолога, это касается не только служебных романов, но и в целом молодые сотрудники также без особого интереса относятся к корпоративам, тимбилдингам, совместным праздникам, другим мероприятиям, которые выходят за рамки рабочих обязанностей. Так что, когда вы принимаете на работу зумера, а я напоминаю, что всем представителям HR важно сплочение коллектива, просто пропишите в его прямых рабочих обязанностях посещение корпоративов, тимбилдингом и совместных праздников. Может быть, он не получит такого удовольствия сильного, но зато наверняка придет и, может быть, кому-нибудь даже понравится.

0: Turn the Lights Off в эфире Love Radio. Знаете, бывает такое, что с девушкой встречаешься, и ты встречаешься, а она какая, а мы когда начнем? Может быть, ты что-то уже предложишь, а ты думал, что все уже предложено. Вот точно такая же ситуация была у Акмали, как начались его отношения, как он начал встречаться со своей женой, он уже рассказал. Искать все это можешь в наших социальных сетях. Переходи, смотри эфир с Акмалем.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
12: Love Radio.

0: Челси Трейн Блум в эфире Love Radio. Если ты знаешь любовь со всех сторон и можешь найти ее в каждом фильме и сериале, то следующая игра для тебя совсем скоро. Сердце Мила Йовович. Мы узнаем, насколько хорошо вы помните фразы о любви из различных кино и сериалов. 8-915-300-106-6. Запишите этот номер, открывайте мессенджер и ждите. Я поставлю какую-то фразу о любви из сериала или кино, и вам нужно будет написать, откуда эта самая фраза.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: пятницу. Мила Йовович.
1: Самое время поиграть прямо сейчас. Наша игра «Сердце Мила Йовович», где я поставлю вам какой-то фрагмент о любви из фильма или же сериала, и вам нужно будет написать, из какого фильма или сериала эта фраза. 8-915-300-106-6. Открывайте ваши мессенджеры и приготовьтесь писать версии. Внимание!
2: Я люблю тебя. И именно поэтому я не могу быть с тобой эгоистом. Тебе не нужно этого знать. Я тебя не заслуживаю. А мой брат заслуживает. Как же я не хочу, чтобы ты это забыла.
1: Ну, кажется, озвучка все-таки сериальная, судя по тому, как это было переведено, или какой-то очень старый фильм. Как вы считаете? Пишите ваши версии. 8-915-300-106-6. Первый, кто напишет нужную версию, заберет с собой подарок. Внимание, давайте еще раз вам поставлю.
2: Я люблю тебя. И именно поэтому я не могу быть с тобой эгоистом. Тебе не нужно этого знать. Я тебя не заслуживаю. А мой брат заслуживает. Как же я не хочу, чтобы ты это забыла.
1: Ну, такая получается братская любовь. Я тебя не заслуживаю, вот мой брат заслуживает. Давайте попробуем сейчас по подсказкам найти нужный сериал. Американский сверхъестественный драматический сериал, который существовал с 2009 по 2017 годы. И название города, в котором происходит все действие. Это Mystic Falls. Что может быть за сериал такой? Прилетают нам верные версии. Летят, летят. Для тех, кто еще думает, еще одна небольшая подсказочка. Один из саундтреков к сериалу, ну и абсолютно верный ответ. Первый присылает нам Елена 8782. Последние 4 цифры номера вашего телефона — это «Дневники вампира». Абсолютно верный ответ. Поздравляю тебя. Вручаем тебе сборную скульптуру от петербургского бренда 5 Культ, изобретатель экологичной сборной скульптур из картона. Не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 Культ. Мы собираем историю. Присоединяйся. Призывает нас создатель сборных скульптур. Но игра «Сердце Мила Йовович» вернется уже через день, в четверг, еще поиграем.
0: Сердцу Мила Йовович.

0: катится по нашим ушам. Mystical Magical в эфире Love Radio завершает эфир сегодняшний утренний. Я вернусь к вам завтра уже в 7 часов утра, продолжу вас будить. Сегодня выясняли, что делать, если вдруг ваши планы на будущее расходятся. И главная идея, как мы выяснили, это иметь всегда что-то, связанное с первоначальным взносом. Отдельную копилку, всегда, чтобы какая-то сумма на мистический первоначальный взнос копилась, а вот уже потом, после этого, потихонечку что-то доходило, докапливалось вместе с ним. Ну и все, прямо сейчас я отправляюсь отдыхать, а вас отправляю в этот день наслаждаться им и завтра возвращаться, просыпаться вместе со мной и утренним шоу «Красавцы Love Radio». Классного дня, пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
5: Юлианна Караулова.
6: Сергей Лазарев.
7: Там, тут или там, на тротуарах мох и...
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Эксперты спрогнозировали решение по ключевой ставке. Ученые создали умную краску для кожи. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% пункта до 14. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Они полагают, что на политике регулятора отразится недавнее заявление президента Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии уменьшения показателя на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса. Напомню, ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую до 14,25%. В России призвали ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который находится в декретном отпуске. Соответствующее предложение депутаты направили министру труда Антону Котякову. Мера позволит мамам и папам посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Виктория Бекхэм создала свадебное платье для участницы Spice Girls. Мелани Чисхолм, известная как Мел Си, вышла замуж за своего возлюбленного, а ее праздничный наряд был создан давней подругой и коллегой по группе. Кастомный лук представлял собой элегантное платье-комбинацию цвета слоновой кости с мягким драпированным вырезом и открытой спиной. Ученые создали умную краску для кожи. Специальный состав наносят на эпидермис, а когда он высыхает, начинает работать как датчик и следит за состоянием организма. Такая электронная татуировка может измерять пульс, работу мышц и даже сигналы мозга. Исследователи заключили, что с помощью такого агрегата скоро можно будет управлять протезами. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут здесь будут Маршмеллоу, Мари Краймбрери, Алан Уокер. На старте DJ Smash и Винтаж Москва. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами. Love.

каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый.

0: Jonas Brothers, Slow Motion в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Следующие 40 минут проведем с большим музыкальным разнообразием. И вот кого именно встретим. Совсем скоро Madonna, Dance It Area. За экватором часа Fastboy, Clack Clack, Born Again. И после небольшой паузы Леони Келлум Скотт, Stay. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель LAM 500 грамм или порошок пятновыводитель LAM 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
16: Love Radio.

0: Алиса и сдержавшая обещание Кэти Перри. When I'm Gone. Был ли это намек из далекого 2021-го, когда вышла работа, непонятно. Может быть, да, может быть, нет. Но в любом случае, что касается дел наших с вами музыкальных, я спешу порадовать тем, что больше музыки на любой вкус ты найдешь на официальном сайте loveradio.ru во вкладке с онлайн-радиостанциями. Там же Love Dance, Love Power, русские хиты, R&B хиты и многие-многие другие. Ну а что касается ближайших минут этого часа, совсем скоро Hugel, Email Angel, Altronate, Moving to the Sun, Facebook, Clock, Born Again и звонкие голоса. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ну и еще несколько голосов, а минимум 3 прозвучит до финала этого часа, и вот кто именно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес Филипп Киркоров, его Луиза, Мадонна, Дэнси Тевра и Туфилу Хаулон появятся сразу после небольшой паузы. В такой небольшой, но разнообразной компании завершим текущие 60 минут, ну и другими саундтреками твоей любви откроем новый час.
2: Реклама. Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Сергей Лазарев, Тейлор Свифт, Адам Ламберт, эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. На старте лирик «Don't Go Mad». У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: шепотом, спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Сергей Лазарев, шепотом.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Ну и теперь в полный голос расскажу о тех, кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу, например, Коста Лакоста, Черри Леди. Немного раньше моя Мишель на малиновой луне. И после небольшой паузы DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Такой разнообразной компании проведем следующие 40 минут. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.

0: очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Популярнее всего, конечно же, Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Но встречаются и Никодим, и Спиридон, и даже Гектор где-то есть. Возможно, в Подмосковье мама выходит звать на завтрак настоящего героя Трои. Гектор! И Гектор спускается к ней серьезной поступью.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: чекап.
1: Вы уже слышали про философию здорового долголетия. Звучит серьезно, но на самом деле все довольно просто. Сегодня именно вокруг этой идеи развивается Москва. Парки, велодорожки, современные поликлиники, спортивные площадки – это уже велодорожки, современные поликлиники, спортивные площадки – это уже не просто инфраструктура.

0: Программа работает по принципу персональной профилактики и подбирает для каждого пользователя опции и исследования индивидуально. Кому-то она предложит только те проверки, которые действительно актуальны сейчас, а кому-то порекомендует расширенную программу с учетом реальных факторов риска. Вам могут предложить анализы на витамины, скрытый стресс и другие важные показатели. Все то, за что в частных клиниках обычно платят немалые деньги. Также система посчитает ваш биологический возраст, а некоторым пользователям даже определит их механизм старения. В рамках московского чекапа это абсолютно бесплатно и без лишних походов за направлениями. Все придет прямо в приложение. В общем, это тот случай, когда технологии реально работают на нас. Неважно, кто вы, вечно занятой миллениал, спортсмен или просто человек, который ценит свое время. Заботиться о здоровье стало просто, как заказать кофе.
1: Чекап в эфире Love Radio.

0: Большой каблук.
1: Величиной каблука измеряем в наше время уровень самоценности, ну и вместе с этим возможность бегать и быстро передвигаться. Мы же с вами также стремительно летим к финалу этого часа и узнаем, с кем проведем текущие 60 минут.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Впереди по-прежнему небольшая, но разнообразная компания Коста Лакоста, Черри Лейди, Уайл и Габриэла Ричардсон, 100 Miles. Сразу после небольшой паузы, ну и традиционно снабдим ваши динамики порцией других саундтреков вашей любви в новом часе.
3: Реклама.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому. Действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Егор Крид, Артики Асти, Акмаль, Адам Ламберт. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Rudimental и Khalid, All I Know. На старте у микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Медуза, Honey Camomile, Don't Wanna Go Home. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь кратко, как всегда, обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут. И вот какой вспомним подзанов с этого часа. Artemis, I Like The Way You Kiss Me. Пришел к нам когда-то из соцсетей, но это моя Мишель, ветер меняет направление. Тедди Свимс, Misty Now It All за экватором часа. Многие стопроцентные хиты тоже здесь. Это Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
5: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мишель, ветер меняет направление. К сожалению, всех тех девушек, кому укладка сегодня особенно дорога, и если вы снова потратили на нее часы, а ветер направление все меняет и меняет, давайте отпустим ситуацию и прислушаемся к 100% хитам, которые всегда время, как правило, делают чуточку ярче в самых разнообразных ситуациях. Ну и вот с кем скрасим финальные 60 минут этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Снова небольшая, но очень разнообразная компания. Под занавес Tabas City, Self-Aware. Отметится под занавес чуть раньше тот самый из соцсетей, пришедший к нам Artemas, I Like The Way You Kiss Me и Алоки Анита, Looking For Love. После небольшой паузы. Ну и обещаем вам больше 100% хитов в новом часе. Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный и традиционный Love Radio привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в это время. Первые 20 минут Мали Краймбри, Marshmallow, Pussycat Dolls, на старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдулин, это Love Radio.

0: Мари Краймбрери, и ты слушаешь Лав Радио.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательским, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: умеет он делать проникновенную, в то же время понятную музыку. Это Эйбен Forever. Только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Среди хитов, которые встретятся нам в следующие 40, на ресницах группы «Градусы». Это их недавняя премьера. И еще одна свежая работа «My body isn't ready». Сам. И уже знакомые нам Али Фарбан и Ирина Миллер «Body Talk» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Мурзы Лав Радио.
1: В очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Девочки также, у них из интересных имен Наоми и Александрита. И даже Мерседес есть. Хотя, учитывая цены на автомобили в последнее время, скорее всего, и мы неправильно читаем ударение. Отец просто всегда мечтал про Мерседес и такой, ну хотя бы так, допустим, будет такой Мерседес.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи! Медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Интернациональная коллаборация Pink Fantasy и Zara Larsson Stateside в эфире Love Radio, где продолжим держать тебя в курсе актуальных хитов.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот с кем приблизимся к финалу этого часа под занавес. Авалон Рокстон и его Верига. Не лето счастливым чуть раньше и через мгновение из музыкального прошлого. Здесь Faithless и Dido One Step Too Far. Ну и в новом часе еще больше саундтреков твоей любви и самых разнообразных 100% хитов.
1: Love Radio.

сердце. Так звучит любовь. Это Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Добро пожаловать на волну, где собраны все саундтреки твоей любви, будущее и настоящее. На старте этого часа Hugel, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Движемся вперед, и к этой минуте традиционно заглянем в ближайшие 40, узнаем, с кем проведем остаток этого часа. Под занавес вспомним вот такую вещь, курточка моей Мишели ЛСП. За экватором этого часа будут DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. И сразу после небольшой паузы Тейм Импал и Дженни Дракула. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на Sega Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Я.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
17: Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто
0: верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: июле самое время купить новый автомобиль, потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене.
0: Акция действует с 15 по 28 июля.
1: Ситна. Свое, родное, свежее.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: ультрапродуктивной электрончики из Британии Джеймс Хайв и Миги де ла Роса «Феррари». На этом подъезжаем буквально к финалу часа, где ждут тебя и другие хиты. Вот какие.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку в этом часе будет ставить большой ностальгический хит из 2013-го. Happy, Pharrell Williams, чуть раньше BTS, Come Over и моя Мишель ЛСП. Курточка буквально через мгновение тоже отметится в нашем ближайшем плейлисте. Ну и новые 60 минут откроем актуальными новостями.
1: Love Radio.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Требования к получению российского гражданства ужесточат. Ариана и Эйсап Роки представили необычный фит. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Иностранцы, имеющие непогашенную или неснятую судимость, не смогут получать российское гражданство или вид на жительство. Такой закон сегодня приняли депутаты Госдумы. В случае выявления факта судимости, ранее выданные ВНЖ или разрешения на временное проживание будут аннулироваться. Разрыв в зарплатах в регионах России достиг 203 тысяч рублей, выяснили в Росстате. Согласно данным аналитиков, сейчас жители Чукотки в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии почти 48 тысяч. Как уточняет «Известия», эксперты считают, что уменьшить разницу можно не только за счет социальных выплат, но и через создание рабочих мест, развитие производства, инфраструктуры и подготовку кадров. Лионель Месси больше не выступит за сборную Аргентины. По информации источника, после финального матча чемпионата мира футболист произнес трогательную речь, которая заверил, что отныне не будет защищать цвета национальной команды. Напомню, 39-летний игрок является одним из самых успешных спортсменов в мире. Ему принадлежит рекорд по числу золотых мячей. У него их 8. Риана и A$AP Rocky представили коллаборацию. В преддверии скорого мирового тура рэпера появилась лимитированная коллекция A$AP Rocky и Fenty Skin. Артист на снимках позирует с бальзамом для губ и увлажняющим SPF-кремом. Пользователи сети под постами просят, чтобы исполнители подкрепили бизнес-фит еще и совместным музыкальным треком. Роман 1984 снова оказался среди самых продаваемых книг в России. Выше культовой антиутопии только произведение японского писателя Генки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Ранее книга Джорджа Оруэлла уже поднималась на верхние строчки рейтингов продаж с 2020 по 2022 год. Это были новости.
3: Кока, Эйв Макс, Мартин Федук. И это далеко не все, с кем проведем лишь первые 20 минут нового часа. Начнем его с проверенного хита «Gin in the Bottle» Кристина Агилера. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Клава Кока покинула чат только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Stay, Леони и Кэллум Скотт за экватором. Еще здесь будут NOTR, Talk to You. Звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу.
0: В этой компании проведем ближайшие 40 минут этого часа. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Флорайда, good feeling. В эфире Love Radio. Ну а что еще заставляет чувствовать не только себя хорошо, но и твою вторую половинку? Так это приятные сообщения с признанием или напоминанием о своих чувствах. И именно такое ты можешь отправить уже завтра в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ, где зрители обмениваются признаниями в любви. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора завтра в 16:00 по Москве или переходи по специальной ссылке в телеграм-канале Love Радио, нижнее подчеркивание, official. Ну и самое интересное и оригинальное признание мы зачитываем здесь, в прямом эфире, по средам, в вечернем эфире. 16+. Ну и дальше, что касается дел музыкальных, после короткой паузы к ним перейдем. Леони Келлум Скотт, Stay Beautiful, Phoenix to Colors, Bloodstream. Совсем скоро, не пропустите.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи! Медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: и отвечаете на вопросы про сон, питание, образ жизни и уровень стресса. Дальше система анализирует ваши ответы и смотрит, на что стоит обратить внимание. Программа работает по принципу персональной профилактики и подбирает для каждого пользователя опции и исследования индивидуально. Кому-то она предложит только те проверки, которые действительно актуальны сейчас, а кому-то порекомендует расширенную программу с учетом реальных факторов риска. Вам могут предложить анализы на витамины, скрытый стресс и другие важные показатели. Все то, за что в частных клиниках обычно платят немалые деньги. Также система посчитает ваш биологический возраст, а некоторым пользователям даже определит их механизм старения. В рамках московского чекапа это абсолютно бесплатно и без лишних походов за направлениями. Все придет прямо в приложение. В общем, это тот случай, когда технологии реально работают на нас. Неважно, кто вы, вечно занятой миллениал, спортсмен или просто человек, который ценит свое время. Заботиться о здоровье стало просто, как заказать кофе.
1: Чекап в эфире Love Radio.

0: Еще одним словом, любовь. Об этом Two Colors Bloodstream только что в эфире Love Radio, где о любви и не только треки, о которых дальше кратко расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а финал часа, как финал рабочего дня, сделаем чуточку ярче. В компании «Медузы» и «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home», акцент «Миша Миллер» «Don't Leave Kylie» тоже совсем скоро. Ну и звонкий с новинкой невероятно отметится сразу после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего дня и оставайтесь с нами.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
6: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев.
8: Там, тут или там, на тротуарах мокрых.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Электронные кошельки начнут страховать. В Москве продлят линию метро. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти включили электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Сейчас, если у кредитной организации отзывают лицензию, базовый размер возмещения 1,4 миллиона рублей. Но деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Отмечается, что мера не будет распространяться на анонимные счета. Россияне планируют провести отпуск в бархатный сезон в Турции, Италии, Таиланде, Китае и Японии. Именно эти направления стали самыми популярными. Как пишет РИА Новости, средняя продолжительность заграничного отдыха составляет 5 дней. Приблизительная стоимость ночи – 13 тысяч рублей. Чаще всего туристы ездят вдвоем. Арбатско-Покровскую линию столичного метро продлят на восток. Однако это не задержит открытие платформы Гальянова, сообщил мэр Сергей Собянин. Градоначальник также отметил, что конечная станция примет первых пассажиров уже в 2028 году. Стилисты рассказали, как эффектно носить платье-комбинацию летом. Лучший прием – сочетание с брюками и костюмными шортами. Также можно поэкспериментировать с балетками и косынкой, футболками и объемным верхом. Напомню, в этом сезоне на пике моды слип-дресс в мини и в миди форматах с кружевной отделкой по линии декольте и подолу. Певец Анатолий Цой обвенчался с возлюбленной, выяснил стархит. Имя избранницы артист пока не раскрывает, новость тоже не комментировал. Люди, качающие пресс, очищают мозг от токсинов, сообщили медики. Оказалось, регулярное сокращение мышц живота заставляет нервные окончания в голове смещаться, что способствует очищению тканей и выведению отработанной жидкости. Это позволяет человеку чувствовать себя бодрее и сконцентрированнее в течение дня, а также укрепляет когнитивные способности. Это были новости Love Radio.
3: На календаре вторник, а это значит, что если ты не успел вчера начать новую жизнь, то сегодня у тебя есть второй шанс. С этого часа с тобой Дима Вебер. На старте 60-минутки Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Федук «Лето» на волнах Love Radio, песня про солнце и жару, что однозначно плюсует вайб этого вторника. Кстати, будем считать, что это примирительный трек для двух категорий людей в офисе. Тех, кому вечно дует, и тех, кому душно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и не отходя от микрофона, расскажу об обозримых музыкальных перспективах. Ближе к концу часа услышишь Ариану Гранде «Hate That I Made You Love Me». Немногим ранее Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну а сразу после рекламы «Моя Мишель на малиновой луне». Это Love Radio саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джей». «Джейку Регинос». Повторим: «Амода Джейку Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Уитни Хьюстон и Рик Иглесиас, Could I Have These Kiss Forever? Шедевр поп-музыки. Кстати, забавный факт. Вопрос, могу ли я целовать тебя вечно, звучит безумно романтично ровно до тех пор, пока вы не поженились. А вот после свадьбы этот вопрос обычно трансформируется в «Могу ли я наконец-то доесть твои чипсы?»
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 10 минут, сразу после рекламы, Ариана Гранде с работой Hate, There I Made You Love Me, следом за ней Кэлвин Харрис, работа Summer.
2: Реклама.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: В России легализовали криптовалюту. Меган Фокс и Аманда Сайфред могут вместе появиться на экранах. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме приняли закон о регулировании цифровых валют и прав. Так, россияне получат возможность легально вкладываться в крипту на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Отмечается, что и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста смогут приобретать электронные виртуальные активы. ЦБ предложили запретить несовершеннолетним оформлять электронные кошельки без согласия родителей в рамках борьбы с кибермошенниками и дропперами. Новая мера коснется не банковских цифровых систем, предоплаченных карт без привязки к счету, а также платежных функций онлайн-платформ, маркетплейсов и игровых сервисов. Шакира показала закулисье CM2026. Смотри кадры с Бейонсе, Томом Крузом и BTS на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Меган Фокс и Аманда Сайфред спустя 17 лет могут снова сыграть вместе. Согласно данным инсайдеров, съемки второй части фильма «Тело Дженнифер» начнутся уже в октябре. Официально актерский состав пока не объявляли, но поклонники уверены, что к своим ролям, вероятно, вернутся обе звезды оригинала. Напомню, премьера картины состоялась в 2009 году. Признайся в чувствах любимым в Love-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые милые прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Зумеры скупают гаджеты 90-х и нулевых. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, от аппаратов Polaroid на 79%. Для молодежи физический носитель является частью эстетики. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция.
3: Ничто не сближает так, как это делает конец рабочего дня. Пока кто-то тратит свой прайм, вы выбрали правильного спутника, и это Love Radio. С тобой Дима Вебер, первые в часе, Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk.

0: Magnetic, трек от The Bounce, а в продолжении часа красивая история о людях, которые притягивают нас как магнит. Ну, не знаю, то ли я магнит неправильный, то ли с магнитным полем сегодня какая-то аномалия, кроме рекламного звонка из стоматологии и инспектора ГАИ. Ко мне сегодня ничего больше не примагнитилось.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот для вас у меня есть несколько треков, которые, если застрянут в голове, то надолго. Ближе к концу часа услышишь Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Чуть ранее Ханна «Любовь навсегда».
2: И только я буду тебя обнимать, тебя согревать, тебя целовать.
0: Ну и совсем скоро в эфире Мадонна «Dance Stereo». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
12: Только в июле.
11: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бенни Бланк рассказал о самом романтичном поступке ради Селены Гомес и прямо сейчас отправился в морское путешествие через Атлантический океан, чтобы навестить Селену в Лондоне. Там она находится на съемках сериала. Причиной именно такого выбора транспортного судна стал панический страх артиста перед полетами на самолете. Для тех, кто не понимает, насколько это великий поступок, ну давайте простой пример Москвы и Московской области. Это все равно, что вашу жену взяли и перевели на работу в Долгопрудный, и вы каждый раз героическим образом садитесь не на такси комфортное, а заходите в электричку и переживаете весь этот романтический опыт.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр Регинас, Магнитогорск.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио от Минелли. Песня про абсолютную легкость. Мне кажется, этот трек нужно включать фоном в приложении Marketplace, когда ты заказываешь 13-ю пару кроссовок или 5-й увлажнитель воздуха. Ничего не болит, совесть спит, баланс карты тает.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот наш эфирный баланс в полном порядке. До конца часа услышим Дима Билан с работы «Молния» сразу после рекламы. Вслед за ними Рианна и Diamonds.
2: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату

0: Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Для музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Банки будут сообщать о новых кредитах через госуслуги. Стало известно, какая ягода сжигает жир. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки и микрофинансовые организации начнут уведомлять россиян о кредитах через госуслуги. Согласно новому закону, сообщение должно прийти в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем напишут сумму займа, процентную ставку, срок возврата и возможность отказа, если действует период охлаждения. Нововведения позволят быстрее узнавать о займах, оформленных злоумышленниками на чужое имя. Мера вступит в силу 1 октября 2027 года. Мошенники обманывают студентов фейковыми стажировками в крупных компаниях. Об этом пишет РИА Новости. Аферисты представляются HR-специалистами известных брендов и обещают соискателям высокую оплату, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. В процессе у жертвы выманивают платежные данные, например, якобы для оформления зарплатной карты, прохождения платного онлайн-тестирования или покупки корпоративного софта. Криштиану Роналду оказался самым привлекательным мужчиной среди футболистов, выступивших на ЧМ-2026, выяснила Москва-24. По итогам соцопроса, в ходе которого россиянок попросили оценить внешние данные спортсменов, Лионель Месси вылетел в первом туре, а на втором месте оказался аргентинский полузащитник Романо Шмидт. Ученые нашли ягоду, которая сжигает жир. Черная смородина запускает в организме работу особого белка, который восстанавливает печень после алкоголя и высококалорийной еды, выводит токсины, эффективнее лекарства, еще нормализует обмен веществ. Однако исследователи отмечают, что все это ускорит снижение веса, только если организм и без того тратит энергии больше, чем получает. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте, а также в нашем канале Max и других социальных сетях. Это были новости Love Radio.
3: Вечер плавно из рабоче-офисного превращается в прогулочно-романтический. Не теряй надежды, времени, и все случится. В помощь тебе, Love Radio, с тобой я, Дим Вебер, на старте DJ Goji, Jason Derulo и Melody, Michiko.

0: психологии есть такое понятие «импульсивное потребление». В переводе на человеческий – это когда вы, возвращаясь из отпуска, обнаруживаете в своем чемодане 20 магнитиков, 5 пар отельных тапочек и полотенце с надписью «Анталья-26». Биби Рекса посвятила этому хрупкому человеческому качеству целый трек «Self-Control» – манифест силы воли на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот что мы с тобой услышим в этом часе ближе к концу. Лови трек «Under the Rhythm» от Адама Ламберта. В середине часа «Talk to you» от Another 54 Ultra. Ну а сразу после рекламы «Somber» «My body isn't ready». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
14: «Лав Радио».

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Современные коучи тратят миллионы часов, чтобы объяснить нам концепцию снижения тревожности. А вот Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта упаковали весь этот монументальный курс психотерапии в 3 минуты идеального цифрового звука. Их совместный манифест называется лаконично «Don't you worry», так что не волнуемся и делегируем все важные дела этой музыкальной троице.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а если этих звезд тебе мало, то вот еще парочка, которые с радостью разделят с нами и трудовые будни, и ближайшие 10 минут. Сразу после рекламы Under the Rhythm от Адама Ламберта и трек «Я тебя не отдам» от группы «Серебро».
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк.

0: 20% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на Сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Формула чистой энергии выглядит просто. DJ Light и его фирменный проект Love Power. Мы запускаем этот музыкальный коллайдер прямо сейчас. Руку на контроле держу я, Дим Вебер. Это Love Radio. Ключ на старт.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

0: считают, что человек не может делать больше трех вещей одновременно, DJ Light готов поспорить. Он умудряется сводить десятки треков в единый идеальный микс, пока вы пытаетесь одновременно рулить, пить кофе и подпевать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но далее треки, которые тоже способствуют твоей мультизадачности. Ближе к концу часа Tame Impala и Jenny Dracula. Чуть ранее Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Но сразу после рекламы Тедди Свимс и Мистер Новеролл. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Ариана Гранде, Seven Rings на волне Love Radio. Трек про то, как девушка сама обеспечивает себе ювелирное счастье. Знаете, 7 колец — это, конечно, мощно, но любая замужняя женщина, я уверен, вам скажет, что от одного единственного обручального кольца на пальце мужа проблем и драмы может быть гораздо больше, чем от всех 7 колец Арианы Гранде вместе взятых. Всем крепких союзов, а мы мчим дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это по-прежнему Love Radio, с тобой по-прежнему Дима Вебер, сразу после рекламы. Temper City с работой Self Evart, Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora и Ritual завершит 60-минутку Madonna треком Sorry.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Мы с вами точно молодцы, и кажется, что самая сложная часть рабочей недели позади. В понедельник мы отрицали, во вторник спорили, а уже завтра наступит стадия принятия. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, первой строкой в часе Алекс Ворон, Fever Dream.

0: Armin van Buuren, еще Felix Baxter с треком Not Giving Up. Вот так вот, друзья, чувство перфекционизма побеждает обстоятельства. Главный трансер планеты и главная интеллигентная поп-дива Британии. Они записали трек в далеком 10-м году, и с тех пор никто так и не смог доказать, что любовь и танцпол несовместимы. Если вы тоже не привыкли сдаваться посреди рабочей недели, мы на одной волне. Волне Love Radio. С тобой Дима Вебер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот еще несколько музыкальных аргументов сделать погромче. Ближе к концу часа услышишь трек от Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End».
2: Слава, разбили наши сердца.
0: Чуть раньше Алифар Бен и Рене Миллер «Body Talk». Леони Каллум Скотт «Stay» сразу после рекламы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Медуза, Фи Джеймс Картер, Элли Дью и Fast Boys, работы Bad Memories. Ну, тут ситуация очень простая, конечно. Не просто наладить эмоциональный контакт, когда при создании трека участвует столько людей. Наедине с тобой сегодня я, Дима Вебер, это Love Radio. Классного тебе вечера.

0: древние греки говорили: хочешь быть сильным — беги, хочешь быть красивым — беги. А вот диджей Smash и поет. Судя по всему, решили добавить к этому списку: хочешь выжить в современном мире — беги еще быстрее. Полезный музыкальный кроссфит для ваших ушей на волне Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы взяли классный темп, предлагаю не сбавлять, тренируем кардио. И вот несколько треков на ближайшие 10 минут. Сергей Лазарев и Полина Гагарина с работой «Happy End». И через мгновение «Pink» с работой «Try».

столице 10 часов вечера. Жаворонки уже лениво зевают, совы только входят в ночной раш, но а на Love Radio найдется песня для любой птички, особенно если ты крутая цыпочка. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Hugh Guillemel Angel, Alternate, Moving to the Sun.

0: Продолжение музыкального часа Джонни практически с риторическим опросом и ответом. Никак. С тобой Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас я расскажу тебе о треках, которые мы с тобой послушаем в ближайшем обозримом будущем. Ближе к концу часа Биби Рекса с треком One Day. И многим ранее Кайго и Сандро Кавацца Hold On Me. После рекламы DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Mi Chico. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: В очередной раз нам говорят, какими именами хотят называть родители своих детей. Популярнее всего, конечно же, Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Но встречаются и Никодим, и Спиридон, и даже Гектор где-то есть. Возможно, в Подмосковье мама выходит звать на завтрак настоящего героя Трои. Гектор! И Гектор спускается к ней серьезной поступью.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: фраза «возьми мое сердце» звучит невероятно красиво ровно до тех пор, пока вы не произносите ее в банке при попытке оформить ипотеку. К счастью, в музыкальной индустрии этот щедрый жест до сих пор принимается без справок о доходах и поручителей. Мастера классного звука Филатов и Кэрос плюс философ Бурито готовы поделиться своим главным богатством. Саундтрек для тех, кто готов любить, несмотря ни на что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые ты услышишь в ближайшие 10 минут. Sing It Back от коллектива Молоко, The Weeknd с работой Take My Breath завершит этот музыкальный час Биберекс и работа One Day. Я же Дима Вебер, прощаюсь с вами до завтра. Далеко не отходите, услышимся в 5 вечера в Москве. Пока-пока.
1: Love Radio.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час ночи.

любить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто
0: верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?